0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Понравилось, Катюха? Смотрите у меня. Она у нас одна в деревне из молодежи.